ще маним та шрирвири диос категори хехас рикивари ишхут шухачри рушлабал категори риуцхри хаушел шкиек эквачин уоч при бернабе эрисабло аретахчиш бантахри кичак пари херусалем кецале хубик кикаму бикришван кук при аре чем маркос рихунчик уби шкикохри винак.